Прославичу Джурджев дан, Прославичу Джурджев дан, Прославичу Джурджев дан, on my own. Прославичу Джурджев дан, Прославичу Джурджев дан.